после такого пения хочется поклониться и не вставать с колен. Когда мы провозглашаем величие, славу и Господ, Твоего власть, тогда наше сердце смиряется перед Господом, и мы начинаем понимать, насколько Он значим в нашей жизни. Что есть истина, чтобы нам говорить о заблуждениях? Мы слышали только что о том, что бывает пустое благочестие. То есть такая напускная внешняя религиозность, и я хочу сказать, что это дверь к принятию лжеучения. Когда у нас нет истинного богопочитания, богопоклонения, когда наша религиозность состоит из правил, традиций, форм и каких-то человеческих понятий, это 100% открытая дверь для того, чтобы сатана принес нам лжеучение. Потому что человек выбирает не страх Божий, не величие Божье, он выбирает нечто красивое, приятное, удобное для него, а всегда найдется нечто лучшее. И мир предлагает нам очень много всего, что увлекает нас, что смущает наши души. И иногда некоторые блестящие вещи увлекают нас с вами, и мы попадаем в ложное учение. Продолжая наше размышление о том, что в этот мир приходят обольщения, они были всегда, я хотел бы предложить вам отрывок Священного Писания. Он записан в том же послании к Колоссянам, глава 2, с 1 стиха. «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые в Ладикии и Иераполе, и ради всех, кто не видел лица моего в плоти. Дабы утешились сердца их, соединенные в любви, для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкратчивыми словами, ибо хотя я отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуюсь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа». «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией или пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Итак, обольщение через ложные учения. Нам очень часто кажется, что ложные учения – это что-то такое страшное, что сразу вызывает отторжение. Но я хочу заметить, что именно у тех, кто постоянно пребывает в Божьем Слове, кто изучает истину, кто пребывает в истине, для тех любое отступление от истины представляется страшным, представляется немыслимым совершенно, недостойным его, и он отвергает всякое ложное учение. Когда мы не находимся в истине, когда мы не пребываем в Иисусе Христе, то рядом с нами возникает много разных очень красивых, приятных учений, которые могут увлекать нас с вами. Апостол Павел заявляет: «Желаю, чтобы вы знали». То есть он совершает подвиг для того, чтобы христиане, которые услышали от него Евангелие, узнали, что христианство – это не просто пребывание в какой-то философии, в учении или в традиции. Христианство сопряжено с множеством страданий, с переживаниями в этой жизни, с трудностями. И он говорит: «Я пишу, находясь в тюрьме, вам, чтобы вы имели утешение». Утешение, потому что вы тверды в вере. Утешение и ободрение для вас, потому что вы стоите прямо. И он как будто бы должен написать другим людям, которые в смущении, в каком-то переживании. Он пишет тем, кто тверд. Он пишет и обращает свое послание к тем, кто находится на правильном основании. И это очень важно. Человек, который уже попал в обольщение, ему нужна истина как лекарство, иногда операция для того, чтобы вернуть его к здравому смыслу. Но люди, которые находятся в здравом учении, им нужно напоминать о том, что рядом с ними постоянно пребывают какие-то другие течения, которые могут увлекать их в другую сторону. И он говорит здесь, хотя здесь конкретное отношение к Иисусу Христу, и он подчеркивает, что в Иисусе Христе, как в Господе и Спасителе, все христиане обладают абсолютно всем. Он самодостаточный Бог. Ему ничего не нужно прибавлять. Тем не менее, он говорит, что мир наполнен многими понятиями, взглядами, учениями, которые могут увлечь даже от Иисуса Христа. Что есть истина? Когда мы говорим об истинном учении, для того, чтобы нам понять, а когда же и где начинается ложное, мы должны исследовать Священное Писание. Я не буду толковать, просто произнесу. Есть в Библии 4 утверждения, которые прямо так и говорят. Это есть истина. Пророк Иеремия в 10 главе, в 10 стихе говорит: «Господь Бог есть истина». Мы читаем в Евангелии от Иоанна в 17 главе: «Слово Божье есть истина». Читаем в Евангелии от Иоанна в 14 главе: «Иисус Христос есть истина». И в первом послании Иоанна в 5 главе, в 6 стихе мы читаем, что Дух Божий есть истина. Одна особенность. Все 4 утверждения говорят о Боге.
говорят о Боге и не о чем-то другом. То есть в этих утверждениях представлена истина, которая заключается в самом Боге, в Его Слове, в Его сущности, в Его природе, в Его законах. Сам Бог утверждает истину. От Него происходит истина. И когда мы говорим о том, какое учение истина, обязательно должны понимать, что это учение о Боге, учение о Его творении, учение о Его законах, учение о взаимоотношениях человека с Богом и о последствиях нарушения Божьих законов. Тогда это учение истины. Нам очень важно это понимать, чтобы мы не думали, что какие-то простые слова или фразы в христианском нашем обиходе являются абсолютной истиной. Иногда мы произносим вещи, которые не носят в себе истину. Они около нее или помогают понять истину, но не являются самой истиной. Бог сказал, от всякого дерева ты можешь вкушать в саду Эдемском, Бог, обращаясь к Адаму, говорил. Но от дерева познания добра и зла не ешь. Это истина. Она произошла от Бога, она утверждает господство Бога, она предписывает послушание Богу. И заявляет Бог о последствиях. Если ты уклонишься от меня, от моего закона, от моих истин, тогда ты обретешь нечто ужасное. Друзья, это важно. Происхождение ложного учения, откуда оно взялось? Мы знаем с вами, что сатана, с греческого так и переводится, противник. Он противник Бога. И ведет войну с Богом посредством нас с вами. Он хочет представить нам всевозможные концепции, учения и понятия, которые уводят нас от истинного учения. Как он это делает? Библия говорит, что сатана лжец и отец лжи от начала. Это значит, что источник всякой неправды, источник всякого лукавства, источник всяких ложных представлений и учений – это сатана. И это очень важно нам понимать. Не люди, не умные или образованные, не невежественные люди преподносят нам учения. Сатана инспирирует неправду для того, чтобы человек, восприняв это, мог провозглашать какое-то учение. Это важно нам понимать, чтобы мы не заблуждались, думая, что вот пришел новый брат, новая сестра, может быть, он откуда-то получил какую-то или почерпнул какую-то информацию. Никогда лжеучения не являются источником или источником не является человек. Всегда сатана, всегда противник Бога. Потому что если Бог истинен, то сатана лжец. Это значит, что сатана всегда делает что бы то ни было, чтобы людей уклонить от истинного пути и учения. Он лжец, и потому сатана говорит Еве, обратите внимание, подлинно ли сказал Бог, не ешь ни от какого дерева? На что он рассчитывал, когда он сказал, подумай, правильно ли все Бог тебе сказал? Что ожидал сатана, какую реакцию? Ева, конечно, сразу возмущается, она поправляет сатану, нет, Бог нам не говорил, не ешь ни от какого дерева. Она как будто пытается вступать в дискуссию с сатаной, которая чуть-чуть намекает Еве, а ты подумай, а ты поразмышляй, а вдруг, что сказал Бог, не совсем точно. И Ева начинает размышлять. Сатана продолжает свой диалог, и он говорит, я бы мог тебе открыть нечто большее, чем ты узнала от Бога. Что значит лжеучение? Лжеучение – это совершенно определенное понятие. Есть в мире всевозможные учения. Ну, вы знаете, химия, есть физика. Это учение, это наука, как учение. Есть наука, которая говорит нам о том, что происходит в человеческом сообществе, социология, например. Они изучают процессы, происходящие в человеческом обществе. Это не лжеучение, это учение. Почему они не лжеучения? Потому что они не претендуют на знание истины. Потому что они не претендуют на знание о Боге. Потому что не открывают нам знание о Боге. Они говорят о определенных вещах, которые существуют параллельно с истиной. И потому они просто наука, просто учение, которое не оказывает на нас сильного влияния. Что значит ложное учение? Ложное учение потому и ложное, что оно именно учение – и имеет непосредственное отношение к истинному учению. Оно не абстрактно, не автономно, не само собой. Оно существует очень близко к истинному учению. В этом и опасность любого лжеучения. Обычно лжеучение либо в основе своей, либо в отдельных аспектах имеет намек или содержит в себе какие-то элементы истины. Это обязательно. Лжеучение не является лжеучением, если в нем нет элементов истинного учения. И каждый человек легко распознает неправду. Если бы сатана сразу сказал Еве, Ева, Бог вас обманул, он сказал вам неправду, он что-то от вас скрыл, что бы сделала Ева, даже при всех своих слабостях, она бы сказала, что ты говоришь, как можно о Боге такое говорить, как ты заявляешь вещи, которые являются кощунственными, даже для моего слуха.
Поэтому сатана подходит тонко. Он говорит, Бог сказал. Он не отвергает, что это сказал Бог. Он подчеркивает, Бог сказал, но все ли он вам сказал? Бог сказал вам недостаточно информации. То есть сатана претендует на то, что он как будто бы может открыть больше, чем сказал Бог. Он может показать нам больше и лучше, чем представил нам Бог. Как будто бы Бог что-то скрыл от нас для того, чтобы мы были несчастными, жалкими или заблуждались в этом мире. Сатана намекает, что у него есть некое откровение, которое даст лучшее или впечатление, или ощущение, или жизненную позицию. Мы сегодня это уже слышали. Сатана всегда предлагает нечто приятное, удобное, где комфортно. Бог предлагает учение безапелляционное. Я сказал, и делай так. Нам же, людям, находясь в греховной природе, всегда хочется ослабить Божьи принципы. Потому что нам некомфортно жить в Божьей святости, рядом со святым Богом, нам неудобно. Нам хочется немножко ослабить эту позицию, чтобы было легче выживать. И мы придумали христианство со своими собственными правилами, понятиями. Мы придумали христианство удобное, комфортное, и очень часто в нем нет Бога. Апостол Павел, обращаясь к Коринфской церкви, прямо говорит, «К стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». Это он обращается к верующим. Он говорит им о том, что они ходят в системе, они находятся в правилах, они соблюдают нечто, они живут в неких преданиях, но у них нет понятия о Боге. Страх Божий не контролирует их поступки, у них отсутствует понимание святости Божьей, и потому они придумали собственную религию, в которой они могли превозноситься один над другим, демонстрируя какие-то свои возможности, лучшие или большие знания. Мы с вами не можем изучать, и я скажу, не должны изучать ложные учения. Их так много, что если мы начнем изучать лжеучения, мы потратим на это всю жизнь и окажемся в аду. Поэтому Слово Божие утверждает для нас истину. Мы должны знать правду, чтобы отличать неправду от правды. Вам, наверное, хорошо известно, что в американских банках служащих банка не обучают по ложным купюрам. Никогда они не видят фальшивые купюры. Им показывают только настоящие. Они их щупают, они их мнут, они их нюхают, они на них смотрят и никогда не смотрят на лжекупюры. Поэтому как только попадается в руки ложная купюра, они сразу ее отличают. Они чувствуют, что-то не так, надо присмотреться, надо изучить, надо посмотреть под микроскопом или в специальный прибор, чтобы обнаружить, где отклонение. Вы знаете, в чем сила лжекупюр? Они очень похожи на настоящие. Представьте себе, что вы получили бумажку, с одной стороны купюра, а с другой стороны фотографии вашей семьи. Вы пойдете с ней в магазин? Никогда. Все очень просто, все очень легко. Но если купюра очень сделана точно, если делали ее специалисты, ее очень трудно отличить. Надо достаточно хорошо знать истинную, чтобы суметь отличить фальшивую. Друзья, это очень важно для нас. И я бы хотел сказать, как ложные учения внедряются в христианство. Исторически происходит так. Вот, допустим, в нашей православной церкви есть такое понимание, как иконопочитание или иконопоклонение. Как люди верующие, как христиане докатились до того, что поклоняются изображению? Если вы сейчас начнете спорить с православным, некоторые из них образованные скажут, но мы же не поклоняемся как Богу. А как все начиналось? В IV веке простые верующие или люди вместо простых верующих сказали или подумали, человек простолюдин, необразованный, не может молиться Богу, которого он не видит. Ему необходимо что-нибудь перед глазами иметь, чтобы он мог сосредоточиться на молитве. Как будто бы, правда, хорошая идея. Она никуда не вела, никто тогда не говорил, что икона будет Богом. Но что происходит со временем? Происходит немного времени. В 8 веке Лев IV, император, посылает войска, чтобы, обратите внимание, посылает войска, чтобы в храмах иконы подняли на такую высоту, чтобы их нельзя было целовать. Не убрать иконы, не уничтожить их, не сжечь, а просто поднять на недосягаемую высоту, чтобы люди видели, пусть молятся, видят, но не целуют, потому что к этому времени икона превратилась в божество. Как вы думаете, отреагировали христиане? Они стали убивать солдат. За что? У них что, Бога отняли? Нет, он так как висел, так и висит. Вот эта трансформация, постепенное изменение от как будто бы доброго пожелания рядом с божественной истиной превращает людей в сектантов.
И в результате появляются иконы плачущие, иконы чудотворные, и вы знаете, какие еще иконы. Все, что угодно может появиться. И попробуйте сейчас православному верующему сказать, что икона – это просто деревяшка. Если вас не побьют тут же камнями, по крайней мере, скажут вам все, что вас думают. Как происходит вот эта подмена? Это лжеучение. Как минимум по двум аспектам. Первое. Бог сказал, не делай себе никакого изображения. Это совершенно внятная заповедь Божья, требующая абсолютного послушания. Не делай и не поклоняйся. Что бы ты ни думал в этот момент, как бы ты ни представлял себе правильно или правдивость, или нужность изображения, как посредника между тобой и Богом, ты нарушаешь Божью заповедь. И второе, это очевидное идолопоклонство. Человек впадает в поклонение изделию человеческих рук. И то, и другое отступление от Слова Божия. Но они не пришли сразу. Если мы посмотрим на то, как сегодня свидетели Иеговы учат нас с вами. Я не буду все рассказывать, вы все хорошо знаете. Я просто пытаюсь представить, как тонко формируется лжеучение, чтобы увести истинного христианина в сторону. Как тонко. Дух Святой есть? Конечно, есть. Кто из свидетелей Иеговы скажет, что нет Святого Духа? Но мы с вами утверждаем на основании Слова Божия, что Дух Святой – это истинный Бог. Это третья ипостась Бога. Мы верим в триединого Бога. Мы верим, что Дух Святой имеет личностные свойства, и Он имеет отношение к нам с вами. Он огорчается, Он действует, Он вдохновляет, Он радуется или оскорбляется. А свидетель Иеговы говорит, это не Бог, это сила Божья. А, собственно, какая разница, правда? А что такого особенного? Это не Бог, а Божья сила. Как они сумели отделить Бога от Его власти и Его могущества? Отделите мою силу физическую от меня самого, и я покойник. Как можно разделить меня с моей силой? Я и есть та личность, Дух Святой, более того, послан как Дух Христов в наше сердце, чтобы Он мог руководить нами, чтобы Он мог показывать нам правду. И Христос прямо сказал, что именно Святой Дух, как Бог, со всеми атрибутами Божества, живя в нашем сердце, будет давать нам власть понимать лжеучение, будет давать нам власть жить в соответствии с истинным учением. Он будет открывать нам правду, и мы будем жить, приведя себя в соответствии этому действию. Субботники, как будто бы, суббота, правда, хороший день, иногда у вас выходной. Бог заповедал, никогда не заповедал день недели. Суббота у евреев никогда не была днем недели. У евреев были один, первый, второй, третий день и так далее. Это римляне придумали название дня недели суббота. Но субботники современные почему-то решили, что они должны отмечать субботу. Потому что не поняли главного. Потому что какой-то женщине привиделось, что там золотыми буквами написано «Помни день субботний». Но нигде Бог не заповедал почитать день. Он заповедал какой-то определенный день, седьмой день, посвятить свою жизнь Богу, а не чтить этот день. И Христос, когда пришел на эту землю, Он показал на заблуждение этих самых фарисеев и книжников, которым говорил, суббота для человека, а не человек для субботы. Он принес вот это внутреннее понимание истины. А когда вы нарушите субботу, вас побьют камнями. Друзья, вот так потихоньку переходит, как будто бы рядом стоящее очень правильное учение Божье, к человеческому и уводит нас далеко. Я дотрону очень опасную тему, позволю себе такую роскошь, все равно я отсюда уеду из Америки. Кальвинисты утверждают о двойном предопределении. В Библии нет учения о двойном предопределении. Как бы мы ни силились его откопать, его там просто нет. Там есть учение о Божьей власти, там есть учение о Божьем предвидении, предузнании, потому что Бог вообще не ограничен временем и пространством. Он видит все одновременно. И для Него нет трудности знать, что будет со мной и что будет с вами, каждым из вас, через сколько-то лет. Но это Божий взгляд на ситуацию. Это Божья оценка всего происходящего, но не человеческая. И когда мы утверждаем, что Бог действительно суверен, что Бог действительно в Иисусе Христе предусмотрел нам быть искупленными и достичь родства с Ним, и достичь степени и качества Сына Божия, мы говорим, что Бог предусмотрел одних в ад, а других в рай. Это лжеучение, которое придумано людьми. Возможно, они думают, что оно основано на отдельных текстах Священного Писания, но оно сегодня создает напряжение в церкви. Оно сегодня разделяет церкви. И если то, что разделяет церковь от Бога, тогда где Божья правда?
Люди, бьющие себя в грудь, думающие, что они абсолютно знают Бога и могут от имени Бога утверждать какие-то вещи, сами находятся в заблуждении. Потому что никто не знает Бога в совершенстве. Никто не может от имени Бога сказать только так и больше никак. Мы говорим, так говорит Господь, а этого мы не понимаем. Когда мы говорим о том, что нам нравится тот или иной путь, книга притчи заявляет короткую, очень важную мысль. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. Есть пути. То есть человек думает, что этот путь ведущий в Царство Небесное. Человек думает, что этот путь поможет ему лучше прожить христианскую жизнь. Но в конце их дверь не в рай, а в ад. Как отделить? Как отличить вот эти самые понятия? Как вовремя разглядеть, что ты на правильном пути? Поэтому нам очень важно исследовать Священное Писание. Либеральное богословие сегодня пришло. Мы говорим такие слова, иногда не понимаем о чем, но вам говорят в учебном заведении, в христианском, Бог не творил мир за 6 дней, Он сотворил за 6 периодов времени. И некоторые умные люди, смотришь на него, верующий, голова на месте, вроде осмысленный взгляд, и он говорит, ну, можно с этим согласиться. Тогда почему я должен соглашаться с книгой Откровения? Если первая книга Бытие, возможно, не так точна, как написано сама по себе. Там совершенно ясно написано, и был день, в еврейском языке совершенно определенное время, 24 часа, и был день. И был вечер, и было утро, совершенно определенно. Кто-то говорит, возможно, это не 6 дней, а 6 миллионов лет. И мы получили с вами христианскую дарвинистскую философию. Смешение учения Бога и человеческих понятий производит туман, от которого потом говорят, Библия не есть Слово Божие, Библия содержит Слово Божие. А какая разница, скажете вы, правда? Библия – это Слово Божие или Библия содержит Слово Божие? Это одно и то же или нет? В вашем стакане вода или ваш стакан содержит воду? Это одно и то же или нет? Из какого стакана вы будете пить? Я думаю, что любой разумный человек не станет рисковать и пить из стакана, где написано «содержит воду». Когда нам говорят, что мы с вами можем жить так, чтобы не вызывать возмущения в окружающих людях, Христос сказал, все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Это не значит, что мы должны искусственно политическими заявлениями создавать противостояние власти. Это не значит, что мы должны провокации всевозможные делать. Тут сказано, желающие жить богобоязненно, свято и чисто не будет приниматься в обществе. Почему? Потому что рядом грех, потому что рядом мерзость, потому что мы живем в соответствии с Божьим Словом. Когда мы таким образом живем, нам очень важно понять, где же наша правда? Каким образом мы должны поступать? Итак, я хотел бы, чтобы мы снова поговорили вот об этом, вернувшись к Колоссянам, ко 2 главе 8 стиху. Здесь написано, смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией или пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Что такое философия? Буквально это любовь к мудрствованию, любовь к мудрости. И апостол говорит, иудеи требуют чудес, им нравится, когда происходит нечто необычное, фейерверки такие духовные, когда воскрешают мертвые, когда исцеляются больные, когда появляется хлеб из одной булки, иудеям нравится это. А эллинам, то есть людям, привыкшим к философствованию, к мудрствованию, это не нравится, им это все равно, они считают это ерундой. Ты нам расскажи разумное учение, складное, правильное, чтобы оно вело меня к высоте, чтобы поднимало меня как человека, не опускало, не разочаровывало, не демонстрировало мою несостоятельность. Покажи мне учение, где я вырасту и достигну нирваны, например, там, божества в своей жизни. И греки отклоняют учение о Христе, о жертве, о чистой жизни, о смирении им это не нравится. Им нравится гуманизм, где человек Бог, где все для человека и ради человека. Мы думаем, что это просто придумали люди, это придумал сатана. Бог в центре вселенной, Бог правда, Бог источник жизни, Бог основание твоего спасения, Бог простил тебя. Все придуманное во имя человека и для человека ведет к заблуждению и в конечном счете в ад. Любое учение, не основанное на этом учении Христовом, ведет в ад. Здесь сказано, мудрость человеческая не есть от Бога, говорит апостол Павел.
Когда люди пытаются своим умом представить Бога, объяснить Бога и происходящие процессы в духовной жизни, чаще всего они заблуждаются, потому что только мудрость Божья открывает законы Божьи таким образом, что они дают нам и жизнь, и основание для действия. Когда мы начинаем думать собственным умом, а он всегда извращен, он всегда неверен, он всегда не соответствует Божьей мудрости, мы всегда впадаем в обольщение уйти от истинного Божьего пути. Дальше мы читаем здесь, он говорит, пустое обольщение. Что это такое пустое обольщение? Это значит, что красивая вывеска, а за ней ничего нет. Красивая идея, привлекательная, но за ней ничего нет. Я часто езжу по окружной московской дороге, и в одном месте есть огромная-огромная стена. Она изображает стену красивого старинного дома. Когда я первый раз ее увидел, я даже вздрогнул. Как могли так быстро построить такой хороший дом? Настолько она объемна,

языка имеет еще и такое значение – украсть. Обольстить – это украсть. Это значит, что тот, кто хочет вас обольстить, он хочет вас обворовать. А что он у вас украдет, братья и сестры? Кошелек? Он к Царству Небесному отношения не имеет. Даже к простой жизни на земле кошелек не имеет большого значения. Он хочет у вас украсть учение. Он хочет украсть у вас веру. Он хочет украсть у вас спасение. Человек, который несет ложное учение, хотя бы пусть и очень близкое к правде, хочет украсть. Как работает ложное учение? Представьте себе прямую, ну как в школе, в геометрии, прямая линия. Вы взяли любую точку на прямой и всего лишь отклонили следующую линию на 1/1000 градуса от предыдущей прямой. Первые 10 метров она будет казаться, что это одно и то же. Через 20 метров будет ощущение, что как будто первая линия стала чуть-чуть пошире. Но через километр это уже будут разные вещи. Лжеучение именно так и работает. Оно берет за основу что-то и потом начинает вкрапливать туда человеческие измышления. Потихоньку, потихоньку, и потом вдруг обнаруживаете, а где я нахожусь? Хорошо, если вы успеете это сделать по пути, посередине пути. А если вы обнаружите это, когда откроется дверь, и перед вами без всяких анекдотов реальный ад. Вот так медленно, постепенно, уклоняясь от Божьей правды, переставая следовать Божьим истинам, Божьему Слову, мы можем оказаться очень далеко не просто от христианства, а от Бога. И поэтому наша величайшая ответственность – сохранять себя от всяких пустых обольщений. Идеология пустого обольщения. У меня уже нет времени, я просто перескажу. По преданию человеческому. Что это такое? По преданию человеческому. Православные хвалятся. Недавно я переписывался с одним служителем православной церкви. И он пишет, а как же предание? И ссылается на заявление апостола Павла. Твердо храните то, что я вам передал. А о чем говорит апостол Павел? О каком предании он говорит? А он прямо говорит, я вам передаю то, что мне Христос показал. Он не говорит, я передаю вам учение иудейского закона, потому что он сам противник этого закона. Это значит, что он фактически первый источник той истины, которую должны сохранить последующие христиане. Значит, речь идет не о том, что он нечто получил из прошлых поколений и передает следующему. Он получил от Христа и учит нас, чтобы мы хранили это, переданное им истинное учение, чтобы мы оставались в нем. Они говорят, предание – это значит Евангелие плюс учение людей, святых отцов. В результате предание уводит нас куда угодно. Они лишают нас Христа. И Христос так и говорит, обращая внимание на фарисеев и книжников. Он говорит им, вы внешне блюдете религию правильно, а внутри суть вы мертвые люди, кости, и нет никакой правды, нет истины. Вы языком своим чтите меня, а сердце ваше далеко отстоит от меня. А апостол Павел увидел в учении иудействующих христиан лжеучение. И это настолько важно, что он записал это в своих посланиях, и одно из них послание к Галатам. Иудействующие христиане говорили, Христос, отлично, слава Богу, никто не сомневается, что должен быть Христос. Он умер на Голгофе, мы это видели, мы свидетели этому. Но без обрезания и соблюдения субботы спасение невозможно. А что плохого они сказали? Они как будто бы просто усилили нашу религиозность. Они как будто подтолкнули нас к тому, чтобы мы жили еще более свято и посвященно. А Павел усмотрел в этом лжеучение. Друзья, любое предание человеческое, любое человеческое присоединение к тому, что сделал Христос, к учению евангельскому, ведет нас на ложный путь, уводит нас от Христа и фактически лишает нас спасения. Нам очень важно это понимать. И когда мы говорим о вот этих философии мира, когда мы говорим о стихиях мира, я тоже не буду сейчас говорить, об этом скажут другие, но я хочу обратить ваше внимание, что такое стихии мира. Христиане, увлеченные в этом мире, живут по понятиям мира. Они пытаются ориентировать свою жизнь, даже в церкви, на представления мирские. Критерии человеческие становятся и нашими критериями. Ценности человеческие, мирские, становятся и нашими ценностями. Один пример расскажу. В прошлом году я был в Америке на другом берегу, мне заказали купить iPad 2. Молодежь понимает, о чем я говорю. Он тогда был только выпущен. Можете себе представить, в Америке очередь. В России очередь, понятно, в Советском Союзе тем более. В Америке очередь. Зачем? За iPad 2. Возможно, кто-то из вас был в этой очереди. Нужно было записаться. Если вы закажете по интернету, надо было ждать 2 недели.

создалась очередь за этими ноу-хау. Стихии мира – это не когда у тебя есть телефон, компьютер, а когда ты гонишься за модой в этой сфере. Верующий еще стоит в очереди за вторым, а Apple компания уже объявляет, мы уже подготовили четвертый. За четвертым будет седьмой, за седьмым 12-й, потом 20-й. И мы, как белка в колесе, будем носиться за этими самыми штуковинами, которые увлекают нас. Это и есть стихии мира. Тебя не устраивает этот телефон, купи другой. В школе тебе говорят, ты устарел, ты морально устаревшая личность, тебе надо купить другую машину. И мы увлечены стихиями мира. Нам кажется, что это просто интересно, это просто красиво, это просто изменение форм. А это стихии мира, которые увлекают нас на ложный путь. От Христа в ад. Я сокращаю свою мысль, один пример вам расскажу. Это было в 87 году, мы проповедовали на Арбате. В Москве такая улица была. Она сейчас есть, ее только открыли. Там было всего, кому только не лень. Там были всякие цыгане, и художники, и игроки, и барды. И там были кришнаиты. Такие вот с хвостиками, знаете, да? Кришна, Вишну, Шива. Я не буду вам передавать буддийскую философию. Но что случилось? Нас однажды посадили вместе с кришнаитом в кутузку. 5 часов мы не ходили с ним. Послушайте, пожалуйста, 5 часов я сижу с человеком. Что должен делать истинный баптист, где бы он ни находился? Он должен проповедовать Евангелие. Кому? Всем без исключения. Хвостатым он должен проповедовать Евангелие? Должен. Я начинаю с ним разговаривать о Боге и вдруг понимаю. Я попался в ловушку. Он говорит, Бог есть. Небо сотворено, рай есть, ад есть, и даже Христос есть. И он мне говорит, вы Бхагават, не выговоришь, Гиви, на первой странице я потом посмотрел портрет Иисуса Христа. Господи, как разобраться? После нескольких часов такой беседы я уже пришел в смятение внутреннее. Я задаю ему ключевой вопрос. Вы знаете, какой это вопрос? А где же место истине? То есть, а где место Христу? Во всей твоей философии, во всей твоей умно построенной, вот этой логически выстроенной учении и школе, где место Христу? И начинается мутная вода. И теперь я свободен, я на коне, я христианин, я знаю, где истина, истина во Христе, а его у нее нет. Братья и сестры, поэтому здесь сказано, чтобы кто нас не увлек по преданиям человеческим, по понятиям, по традициям, по формам, по стихиям мира, по философиям, ложным учениям, а не по Христу. Это противопоставление, которое должно стать для нас основополагающим. Все, что вне Христа, ложное учение. Что это значит по Христу? Это значит, как я сказал в начале, то, что тебе говорят, проистекает от Бога. То, что тебе говорят, должно тебя вести в соответствии, в связи с Богом. Как написано в посланиях, все им от Него, им и к Нему. Все от Бога проистекает истина. В процессе присутствует Бог в своей святости, Его законы и Его слово. И в конечном счете, когда ты достигаешь как будто бы кульминации знания, ты опять возвращаешься к Богу. Это и есть истинное учение. Когда оно ведет тебя таким образом. Когда желающие люди исповедовать такое учение и жить так, мы выглядим с вами серыми, необразованными, мы какими-то дремучими, маргиналами в этом обществе, мы с вами представляемся. Но это и есть христианство. Христос в нас, следование Его закону, следование Его правилам, отвержение всего, что не соответствует Божьему учению, это и есть истинное христианство. И на этом пути у нас победа. И этот только путь ведет нас в Царство Небесное, которое мы ожидаем встретить. Опасность обольщения. Оно удобно. Сразу проверяйте. Мне предлагают удобную философию моей плоти, моему телу, моему разуму, моему интеллекту. Это нравится? Мне хочется это познавать, потому что разбухает мое «я». Мы об этом уже слышали, я не буду говорить. Оно не затрудняет нас в жизни, потому что мы живем как все. Мы вписываемся в человеческую философию, мы вписываемся в человеческую жизнь. Мы такие же, как они. Если вам предлагают такое, точно знаете, это не от Бога. Если вас не беспокоит учение, не вызывает угрызений совести, если Дух Святой не говорит, что мы не правы там или там, это ложное учение. Господь всегда на острие, Он всегда свят, Он всегда призывает нас соответствовать Ему. Оно уводит от истины. Как я уже сказал, медленно, но верно вы обнаружите. Поэтому, прежде чем встать на какое-то новое красивое учение, посмотрите в перспективу, есть ли там Христос. Пойдет ли по этой дороге Христос? Благословит ли Он тебя на этой дороге? Или тебя там встретит кто-то другой?
А там тебя встречать будет сатана. Он родоначальник ложного учения. Он встречает в конце своего пути. Он встретит всех, кто уклонился от Христа. Поэтому я призываю вас, братья и сестры, не поддаваться никаким ложным учениям, никаким ветрам учения. Вы представляете, да, ветер подуло немножко, и нас уже качает. Качает только тех, кто не утвержден во Христе. А он, Слово Божие говорит, наш краеугольный камень, он основание нашей жизни, он фундамент, и на нем мы можем строить наше учение. Учение – это когда он источник, когда о нем и когда к нему. Пусть Господь благословит нас оставаться верными этому учению, этой позиции, что бы о нас ни говорили люди, зато этот путь ведет в Царство Небесное. Аминь.

помнит жизнь свою вначале сквозь теплый сумрак ранних дней. Я только помню, как звучали